возьми трубку давай. У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново, а может это звонили родители. Фрукты закончились, смесью малого купи, не забудь и будь по второму.